Не верь, что мы с тобой не пара, что я взломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: closed.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. У Беларусі збіраюцца па-новаму лічыць і налічваць дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў. Цяпер яна аднолькавая для ўсіх і не залежыць ад заробку бацькоў. Урад прапануе прывязаць выплату да даходаў атрымальніка.
2: Пры гэтым абяцаюць захаваць цяперашні памер як мінімальную гарантыю, а верхняй мяжой зрабіць сярэднюю зарплату па краіне. То бок для людзей з большымі даходамі выплата можа быць вышэйшай.
1: Логіка ўладаў простая. Калі жанчына добра зарабляе, яна губляе больш грошай, сыходзячы ў дэкрэт. Большая выплата, як разлічваюць аўтары прапановы, можа падштурхнуць такіх жанчын да нараджэння дзяцей.
2: Але тут узнікае галоўнае пытанне. Ці сапраўды грошы могуць істотна паўплываць на рашэнне нараджаць? Бо справа ж не толькі ў памеры дапамогі, ёсць кошты жылля, дзіцячых тавараў, магчымасць вярнуцца на працу і ўвогуле упэўненасць у заўтрашнім дні.
1: І нават цяпер дзяржаўная падтрымка сем'яў даволі шырокая. Акрамя штомесячнай дапамогі існуюць выплаты па нараджэнні і сямейны капітал. Аднак праблему нізкай нараджальнасці гэта не вырашыла.
2: Ці можа новая схема нешта змяніць і каго насамрэч урад спрабуе зацікавіць большай выплатай? Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім.
3: Идея тут на самом деле как бы понятна и простая. То есть идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать. То есть, соответственно, те, кто зарабатывают ну, намного больше там, средней, или больше средней зарплаты, просто, ну, пока просто неизвестно, какой процент от средней, вернее, не от средней зарплаты, а от там, заработка, там, от этого заработка женщина будет получать в качестве пособия. Но как бы, если у кого-то будет там, значительно выше средней зарплаты, ну, наверное, ему будут платить, ей будут платить просто среднюю зарплату. Вот, то есть, это как бы идея такая повысить рождаемость. Но это на самом деле идея повышения рождаемости по принципу, что ну, вот надо что-то делать, а сделать ничего нельзя, а сделать нечего. Поэтому вот надо сделать вид, что мы что-то такое делаем. Потому что ну, проблема с рождаемостью в Беларуси, она не в размере пособий. Я просто обратил внимание, что с 2015 года размер пособий в Беларуси на ребенка вырос в 4,3 раза. Если считать в долларовом выражении, то он вырос в 3 раза. При этом этот коэффициент рождаемости, он в 2015 году был 1,76, а сейчас он меньше, чем 1,1. То есть он упал там на 6 с лишним вот этих процентных пунктов. То есть повышение пособия, ну, вообще никак не помогает, да. Как бы, ну,

0: Вот. И, а сейчас у нас коэффициент рождаемости находится на уровне, ну, по-моему, ниже нас только Мальта, да, и Украина. То есть воюющая Украина и Мальта. Ну, Мальта там, в принципе, традиционный и очень низкий коэффициент рождаемости. Вот. Как бы... Ну, и глядя на то, что вот он упал именно за последние 10 лет, да, ну, нельзя не заподозрить, что это как-то связано с тем, что сотни тысяч белорусов уехали из страны после 2020 года. Вот. Ну, то есть, это один фактор. Другой фактор, ну, другой фактор, наверное, еще это еще и общее отсутствие ощущения стабильности. То есть, люди просто не очень верят в то, что будущее, вот это будущее, оно будет стабильным, и что вот можно ждать от него чего-то хорошего, что, собственно, неудивительно, учитывая там соучастие Беларуси в войне и постоянные риски того, постоянный просто риск того, что Беларусь может быть втянута в эту войну напрямую. Поэтому я, честно говоря, думаю, что от этого решения о там вот изменении порядка выплат вот этого пособия, ну, вот оно вообще никак не поможет повышению уровня рождаемости.
1: Таким чином, прапанова выглядае як спроба зрабіць падтрымку больш выгаднай для сем'яў з высокімі даходамі, але пытанне застаецца тым жа, ці дастаткова адной выплаты, каб людзі сапраўды вырашаліся нараджаць дзяцей.

0: Трансграничное радио FM.
1: Тут малював свой лепший момент наш белорусский Марк Шагал.

рухоногие, по конях руки в ноги. Поехал! У прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне димсамы не заменить, волковыски я пельмени. Каратиста дановато, я пира ношу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет, а ты на их брать в руки.

0: Ви слухаєте суботню раніцю з рацією на годинниках у Польщі 8 годин 10 хвилин, у Білорусі 9 годин і 10 хвилин. І починаємо сьогодні від коментаря рації. Мікола Бєнько про мову країни, яка я прийняла, і мову країни, яку втратили.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня от Миколы Бянько.
2: Беларуская спартовка Кристина Тимановская поведомила у Facebook, что переводить аккаунт на польскую мову и попросила не пытаться у своей аудитории чаму. Просто она теперь живе у Польши. Это похвальная, вельми правильная позиция человека, який праз обставины переехал в іншую краину и вырашил забыться на российскую. Мы повинны у першую чергу, як эмигранты, вушить мову краины, якая нас приняла. Неважно где, у Польши, Грузии, Литве, Румынии, Испании, ці Німеччині. Разом с тем возникает закономерное питание, что ж перешкоджало с такой самой принциповостью вучить ее и белорусскую мову, коли спартовка жила в Беларуси, бо у Беларуси наша мова белорусская, зрозумела, не российская. Российская была накинутая в вынику имперской политики и шматгодовой русификации, а теперь вытискание белорусской мовы протягивается институционально. Зрешты, выпадок Тимановской не одинковы. Это, на великий жаль, достатково типовые поводины у белорусской эмиграции. Усе выживают, усе шукают максимости адаптоваться, вушить польскую, литовскую, немецкую и правильно робить. Але кольки белорусов при этом водят детей своих у белорусские недельные школы, можно сгадать навод популярную комедию «Мое великое греческое веселье», где головная героиня Грачанка по походжению расповедая, как батька возил ее у греческую недельную школу, не глядя на то, что жили в США. Над этим можно жартовать, але греки в этом сенсе саправды больше патриотичные. Интеграция у іншее громадство для их не означает отмову от себе, от своей мовы, от своей культуры. И белорусам, коли мы хочем переменов, коли не хочем, каб нас ассоциировали выключно с усходом и российцами, варто нарешті усвідомить эту простую речь. Особливо показальная сегодня ситуация у Литве. Виленские улады вырашили не примать письмовые заявы и скарги по-российску. Спикер Сейма Йозас Олекас при этом отзначил, что Вильня повинна знайти махчимость примать украинцев и белорусов на их мовах, а не автоматично переводить усих на российскую. Одночасово он цалком логично каже, коли человек збирается жить у Литве протяглый час, треба вучить литовскую. Калі б белорусская супольность была мацнейшей, яна могла б лоббировать махчимость написания зворота у державные органы Литвы по-белоруску. С украинской мовой гэта шмат дзе удалося. С белорусской значна горай. И одна с причиной у тым, что великая частка самих белорусов не лишить потребным переходить на белорусскую и подтримливать свою культуру. А отсюль вырастая усё остатнее. Споживание информации по-белоруску, подтримка своих творцов, краудфандинг, белорусские школы, школы и нарешті створення у діаспори і внутрі країни інституції, які ставлять білоруську мову у основу своєї діяльності. І не здарма Азаронок і уся остатня антибілоруська нечисть так апантана нападають на білоруську мову. Яни чудово ведають, чому гэта роблять. Білоруська мова – гэта основа, падмурок ідентичності білоруської європейської нації і, бодай, головний антидот супротиросійського шовінізму і імперіалізму. Тому вивучать польську у Польщі – гэта правильно. Вивучать литовську у Литві так само, але нам варто задать себе значно больш незручное питання. Чому, опинувшися за мяжой, многие здольные за некалькі годов вывучить чужую мову, але за десятигоддзі життя в Беларусі яны так и не полічылі потребным вывучить свою.

0: Радио Рация.
1: A u Radioracja rozpowiadam ciepier krychu bolsz pra na dworie. 26 chwilin pojszło na 9 godzinu u Polszczy i 10 u Białorusi. I dobry na eta czas. Сегодня у нашим помежье ясно и тепло, без опадков, вечер слабый, от 3 до 4 метров за секунду, тиск у норме. Температура по ветра днем у Белостоку 26-28 градусов и такая же самая меньше больше температура у Бельску Подражским, у Городни от 24 до 28 градусов, у Гайнаунцы 26-28 градусов, а у Бераши от 26 до 29 градусов. Вечером температура поветра так само будет высокая и будет доходить до 27 градусов. Ночью мае быть далее ясно, вечер будет слабый, тиск у норме. Завтра переменная облачность и уже можно сподеваться короткочасовых дождей, а температура будет от 26 до 28 градусов. Только про надворье, чапер еще одна песня, а зараз пошлее е Владимир Лапцевич и его авторская программа.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польщі, 11 у Беларусі.
3: МЗС Чехії пропонує спросити видачу віз своякам білорусам. Улади Венесуэлы вызволили больше за 130 политвязнев. Швеция снижает взрост криминальной отказности до 14 годов.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Проект постанови Урада о визах для свояков белорусов, которые живут у Чехии, накированы 11 жнивня чешским МЗС на межведомостное узгоднение. Это выникает с поведомления на официальном урадовом портале краины. Згодно с проектом, право на короткотерминовые визы у Чехию отримают свояки громадян, которые постоянно або часово проживают в этой краине. Для представления зауваг ведомством установлен 10-денный термин. С уликом терминовости питания пропонуется установить для будущей постановы дату вступления в силу 30 вересня 2026 года. Коли ведомства не внесут перешкодов и проект пройдет дальнейшую процедуру, менавіта с этой даты предугледженная измена может начать действовать. У теперешний час Чехия не открывая визы белорусским громадянам за редким выключением. Например, долготерминовые визы по узъеднанию семьи або короткотерминовые при трагичных обставинах смерти свояков. Белорусам варто створать великий лічбовий архив. С такой идеей выступил кандидат исторических наук Евген Красулин.
4: То, чему мы не надаем увагу, может опынуться вельми істотным и вельми корыстным для наступных поколений, которые захочут знову свою память узбагатить, поглядеть, на чем они будуют свою идентичность, вот что там было, с чего мы вырастаем. Тому не только политичные подеи, побытовые, архитектура.
3: Притым, такий архів не мусить быть подлучений до інтернету.
4: З питання у безпеки, менавіта, бо 20-й год і тое, що після, а ми бачимо, як ретроспективно дійнічає закон, коли до його насамреч не. Тому у питаннях безпеки треба застерожити от навіть теоретичної можливості узлому і витяжки даних ось гэтага самого архіву.
3: На думку науковца, існування такого архіву важне для заховання національної пам'яті і нескаженного уявлення навіть про самі недавні події. До подій міжнародного життя. Больш за 130 політв'язнів визволили у Венесуелі. Про гэта повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Керівник Держдепу назвав визволення в'язнів важним кроком на шляху до національного примирення. З 3 студеня на волю вийшли 1046 венесуельців. По мірі реалізації трохетапного плану Злучені Штати протягують уважливо сажити за процесом перемов з часовими уладами, які проходять під керівництвом венесуэльского боку, отзначил Марко Рубіо. Шведский Рейхсдах принял поправки, которые снижают узрост криминальной отказности с 15 до 14 годов. За закон проголосовал 281 депутат с 349, супрать 66. Новые нормы повинны набыть моц 10 вересня 2026 года. Змены дотычатся не только узросту. Для неполнолетних так само отменяется частка змягчения покарания за особливо тяжкие злочинства. У выпадках, например, за бойство неполнолетний может отримать реальный тюремный термин. Максимальное покарание для неполнолетнего – 18 годов позбавления воли. Одна из главных причин реформы – борьба со злочинными сетками, которые все частей выкористовывают подлетков для распаусюживания наркотиков и инших злочинств. Урад першопочатково разглядал навод снижение узросту до 13 годов, але от этой идеи отмовился. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на Белосточине, Городинщине и Берестейщине ясно и тепло, без опадков. Вечер слабый, от 3 до 4 метров за секунду, чиск у норме. Температура повітря до 29 градусів.
0: Раніца з рацією.
2: Починається третя година суботнього живого ефіру з рацією. Припомню, що сьогодні маємо 15 жнівня, а разом з вами Андрій Щепанюк. А у цій годині буде у нас стужка, підрихтована Василем Кроквом, і буде Анна Шайковська. I z afiszaj, i z ahladam tydniowika Białorusa u Polszczyniwa. Zasnawajcie się dalej razem z nami.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Поэтичные роздумы. Літературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Вершы читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
2: Белорусская радиорация пропонует.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Письменница Югася Каляда только теперь поведомила у своих соцсетках, что вышло перевыдание ейной первой скандальной книги «Головная помылка Афанасия». Твор был надрукован еще 20 годов тому, после чего книги авторки не выходили аж до 2025 года. Сама Югася Каляда призналась, что дякуючи этой книге, яна доведалась, что такое хейт задолго до з'явлення этого слова. Говорит Югася Каляда.
2: Книга упершиню вышла у 2005 годе, а перевыдаденная она была так само у 2025 годе, как и моя другая книга, про 20 годов после першого выдания. И я только про год наважилась про это поведомить у своих соседках. Потому что я, как я и описала, была таких ускладанных дочинениях с этой книгой. І коли другая книга рихтувалася до видання, то я вельми радувалася, що про першу вже все забули. І тому я ожидаю такий другий дебют, нібито. Нібито з'явилася ось нова письменниця Югася Каляда у 2025 році. Думаю, як добре, що мені не пригадають знову моєї першої книги. Літерально, як у кіно, як у книзі, як у сюжеті літературному. А з письменниками весь час відбуваються різні сюжетні речі. Таке відчування, що ми собі пишем книги сами и сами в них потом живем. Литерально тогда мне пишет Валентина Барбара Андреева и кажет, то давайте мы вас выдам, а вот у нас окно у прозу есть. Творы после Короткевича, умовно кажут, что написаны. И я, конечно же, покажу, отмовляюсь. Мне кажут, дякую велике, вельми приемно. А это я, как бы, хопить из меня и первого разу, после чего я доведалась, что такое хейт, и шекали такого слова на вот не было. Але дякую велике шановной спадарине Валентине Синя Барбары, и она меня переконала. И она рассказала мне, что это частка литературы. И я погодилась, я разумею эти аргументы, больше за то, я с ними сгодная. Книга, она не письменнику належит. Когда письменник я опубликовал, все, он не может никакие правки вносить. Чему книга належит читачам, а не письменнику? Потому что читач — это соавтор книги, это феномен литературы. Когда человек читает книгу, он себе уявляет это кино глядеть в своей голове. И у каждого оно свое, каждый читач створяет себе свою книгу. То бок он фактично без умовностей, без усиляких там переносных сцен, літерально з'являється суавтором твору. І тому, коли читач її прочитав, і ця книга йому, допустим, сподобалася, я що буду казати, що а мені ця книга не подобається, вона кепська, це вже зневага не самой собі, це я вже не сама себе там зневажаю як авторку, наприклад. Я зневажаю, я кривджу читача, якому ця книга, допустим, сподобалася. А я веду, що вона подобається. Є люди, яким вона подобається, і читачі, які нові, відкривають її на нову. І вони виказують там становчі оцінки. Натурально, що кожен може сказати там свою веку за угодно оценку, але есть те, кому именно подобается, и тому я погодилася.
3: Ты аккурат сказала, что после первого выдания этой книги ты доведалася, что такое хейт, коли этого слова еще не было. Можешь сгадать, а что ж такого было, чему так усприняли эту книгу так скандально?
2: Мне еще належит самой это сформулировать больше подробязно. Я только недавно перечитала свою властную книгу, и, конечно, я нежно мову заняло одне хабство этой молодой авторки, яке навольно обходиться с формой, яке навольно обходиться со зместом и с каноном, вогуле литературными канонами, якія існували у белорусской літератури, плюс ей было 24 годы в момент выхода книги, а книга вышла в мастацкой литературе. Ну, это с чем можно поравнать? Еще Ленинскую премию дать ей, такой молодой авторце, и народного письменника присвоить. Потому что это выдание его не так просто трапить было, как оказалось, как я теперь, только теперь, дорослая, это разумею. И вот, и такое мое дерзкость, и такое нахабство у литературных поводинах, оно вельми зашапило многих. И я разумею реакцию людей. Откуда ты вылазнулась такая нахабная девчонка, сказала Кариласка, дорогой девушка, что ты себе дозволяешь? И тому я разумею эту реакцию, такая спонтанная реакция нечаканности. Але я кажу, оценки были полярные, просто полярные. Кто-то ее вельми-вельми мощно ухвалял. Это хоть и там не скажу, что только там дорослые читачи, как Игорь Попков. Не-не-не. У меня з'явилися просто и фанаты, и хейтеры в один момент, и я не могла зрозуметь, чому. Это меня вельми здивило, потому что я просто писала, что сваё.
3: Як напісалася гэтая кніга, як з'явілася ідэя маладой аўтаркі, то бок гэта знянацку, ці ты там доўга чакала? Вось тэкст як з'явіўся?
2: Ну, пісьменніцкая майстэрня была мая вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней, без усялякіх там шматлікіх чарнавікоў, без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. І ў мяне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў да кожнай сцэны раблю. Тут я села, просто напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я все ж такі скажу. Я як бы адчувала працу, як бы творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Каляда, яна можа шмат чаму мяне навучыць. Вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці, і ставленні да тэксту.
3: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму брала гэты сюжэт?
2: Доўга не думала, я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і все гэта спалучыла. Там такая фантасмагорія просто. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, падтэкстаў. А мне здавалася, я просто пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было, змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на завулку Калініна. Гэта ўсё было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што просто адпусціла сваю фантазію на волю, просто пішу, што мне заманецца.
1: Другі раман Югасі Каляды «Перамена месцаў» быў выдадзены ў 2024 годзе ў Вільні ў выдавецтве «Флямбаум». У 2025 годзе раман атрымаў другое месца ў літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: This World – песня от шведской авторки, мастачки, дизайнерки, письменницы, еще могу переличивать, Мари Глад. А теперь зазирнем у новое выдавецтво Мишель де Гончелло. Гэта американская композиторка и вокалистка, дачка знакомитого саксофониста Жака Джонсона. Я именушка, обозначая на мове суахили «свободная, как птушка». Новый альбом, якого будем слухать, называется «Синоним» и змяшчае каверы выдатных песен, часам хитов. А проспевали их супольна с Мишель, между иншими Кат Пауэр, Брэнди Карлайл, Билл Каллахан, Лайан Лахавас, чи Моузес Самни. Усеяны постоянные наведывальники слов с музыкой. А с Синтией Риво Мишель записала великий хит Джорджа Майкела с Аретой Франклин «I knew you were waiting». Спадзяюся, что и вам не только спадабаецца, а просто утягне гэтай своей аранжыроўкай и выкананнем.

początku swojej kariery Michelle De Goncello współpracowniczyła z przyznanymi wykonawcami, jak ich Jość i Madonna. Сегодня подрыхтовала и одну песню Мадонны, а это между иншими тому, что несколько дзён тому не стало продюсера Уильяма Орбита, який створил с Мадонной абсолютно уникальный альбом «Ray of Light». Есть шмат песен из этого альбома, які ассоциируем с первых секундов, але думаю, частка з вас не обовязково помнить «Шанти Аштанги». 98 год не был у нашей части свету часом, коли популярная была йога, ці далекоусходня філософія. А што ў тыя гады з'явілася проста інспірацыяй для гэтай песні. З намі Мадонна.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. У России палюют на мужчинов. Дарацца Тихановская провел встречу в МЗС Польши. Репрессии в Беларуси не спыняются, але колькость судов по политичных криминалках зменшилась у разы. У студии с новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. У России палюют на мужчинов, каб не объявлять новую мобилизацию. Это пишет британское выдание The Guardian. У российской армии все больше серьезные проблемы с особовым складом. По заходних оценках, Россия губляет больше за 30 тысяч человек забитыми и поранеными каждый месяц, набирая каля тысячи контрактников у день. При этом амаль усе новички идут на затыкание дирок у потрапаных подразделениях, а не на их поширение. Тому вербовка становится все больше жорсткой. Российцев затримливают на улицах, забирают с працей, ци выкликают у полицию, после чего доставляют в военкоматы и примушают подписывать контракт. Особливо активно палюют на тех, на кого простей натиснуть. Должников, людей с криминальными справами и представников инших социально необороненных категорий. При этом, по водле известных Guardian, решение об новой массовой мобилизации у Кремле покуль не приняли. Тем часом громадянам Немеччины не рекомендуют ехать в Украину за рызыки узамацнения атака на передыдні Дня Незалежности 24 жнивня. Заяву опубликовало немецкое Министерство замежных справ. У ее отзначают, что Россия практически что дня атакует Украину ракетами и дронами, причем под ударом может опынуться любой регион. Особенно попереджуют об махчимых атаках на энергетику, транспортные узлы и громадянские объекты. Так само Немеччина радит увеличивать серьезные рызыки при поездках по Украине, у приватности чыгункой. Репрессии в Беларуси. За апошнія 3 тыдні у спіс экстремістаў, які складаюць сілавікі, дадалі 13 чалавек, хоць раней за такі ж перыяд магла набрацца і сотня палітвязняў. Гэта заўважыла наша Ніва. Міліцэйскі спіс экстремістаў – адзін з важных індыкатараў узроўню палітычных рэпрэсій у Беларусі. Калі чалавек асуджаюць па адным з экстремістскіх артыкулаў, то пасля таго, як прысуд набывае законную сілу, яго імя неўзабаве дадаецца ў спіс. Гэта значыць, што чалавек сутыкнецца з абмежаваннем. Его банковские рахунки будут больше пильно контролировать, ему самому заборонять працевать в некоторых сферах. Министерство внутренних справ начало вести свой список репрессованных по криминальных справах у 22-м годе. Але анализовать первые месяцы нема сенсу, туды додавали ранее судженных. Звычайно, что месяц осуджали прикладно по 100 новых человек, у среднем по 20-25 на тыдень, в залежности от того, кольки обновления поспевало выйти на протягу месяца. Например, у студені 23-го было додадено 107 так званых экстремистов, у красавіку 25-го 140, у липені бягучага году 66, у першой полове гэтага жніўня 8. Разом с тем, казать про спынение репрессии не выпадая, за кратами по ранейшему 700-800 политвязняв, что день проходят сигналы про затримание людей за распаўсюд экстремистских материалов. Варшава. Дарацца па пытаннях дыпламаты Дзеніс Кучынскі правёў працоўную сустрэчу са спецыяльным прадстаўніком Польшчы ў пытаннях Беларусі Адамам Халацінскім і намеснікам дырэктара Дэпартаменту Сходняй Еўропы МЗС Польшчы Гжэгжам Пазнянскім. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя ключавыя напрамкі стратэгічнага супрацоўніцтва паміж офісам Ціханоўскай і МЗС Польшчы, таксама сумеснай актыўнасці на бягучы год. Асобна была закранутая тэма міжнароднай абароны і павелічэння колькасці адмоваў грамадзянам Беларусі ў яе прадастаўленне. Важна падкрэсліць, што афіцыйная палітка Польшчы ў дачыненні да беларусаў не змянілася, адзначае офіс. У значнай частцы выпадкаў прычынай адмоў становіцца недастатковая доказная база, адсутнасць пацвярджэнняў індывідуальных рызык або недастатковая абгрунтаванасць заявы. Офіс рэкамендуе беларусам дбайна рыхтаваць дакументы і доказы, якія пацвярджаюць канкрэтныя індывідуальныя абставіны справы пры падачы на міжнародную абарону. Калі патрэбная дапамога, можна звярнуцца офис Светланы Тихановской на mail legal@tikhanovskaya.org. Про музыку. У польской столице на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты часом Праза стала одной из ключевых культурніцкіх подеев для белорусской супольности и паза межами Польши. Так само фестиваль штогод объединяя на лепших музыков и сотни аматоров живой музыки. По словах организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией и эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольский, Джей Морс, Дитюки, Дай Дорогу и РСП. Вядоуцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наша калега па беларускім радыё рацыя Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалю будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту грае ў суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у неделю 16 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 27-29, на Берасцейшчыне да плюс 35.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что в Беларуси тягом липеня подорожало наибольш. Руины костела у Бобруйску отдали на ближнему до улада.

0: Манифест.
1: Варшава. У самым центре, у клубе «Небо». 5 вересня. 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». Выступают Вольский, Джей Морс, «Дай дорогу», «Разбитое сердце пацана» и «Дитюки». Приходьте, усіх чакаем. Будет клево.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине. Оборонцы не отрымают достатково ракетов «Патриот». В Варшаве прошел наибуйнейший в истории Польши войсковый парад. Кировцы, который вез белорусских туристов в Грузии, не имел ответных прав. У студии с новинами Стась Дедерка. 1634 день войны. Частка украинского города Кривий Рог засталась без светла после атаки России, пишут местные СМИ. Британское выдание Guardian пишет, что Украина не отримает достатково ракетов «Патриот». До зимы придется рыхтоваться до серьезных перебоев с электричностью, водой и отеплением. Украина зараз вычерпывает запасы ракетов для «Патриот», одной из немногих систем, здольных эффективно сбивать баллистичные ракеты. Доля перехоп

0: Ады ход у лепший свет Миколы Кондратова. Это не одиная белорусская страта, якая мела место в опошнем часе. 20 липеня одышла у вечность письменница и журналистка Светлана Курс, ведомая так само под псевдонимом Ева Вежнавец. И хотя не была Светлана Курс поэткой, то и ей присвятить хочу час у нашей программе. Зрешты, за хвилину почуете фрагменты того, что я написала, и сами звернете увагу на факт, что мяжа помеж прозой и поэзией часто бывает маловидовочной.
1: Ева Вежнавец, по что идешь, волча? Фрагмент. Там было тихо и прохолодно. На подвоконнях, у кубках с житом, стояла по свечце. Великий бабин будик и счарнелые охотики на стене стояли. Занавешенное было и бестолковое ихное люстра, прибитое до стены ни у пять, ни у десять. Так, что Рына бачила свою шею и подбородье, а Дорофея — лоб и нос. Сядельца в придомовине было в обмаль. Баба померла перед опошняю со старых. У поздние годы она мало кого напускала на вочи. Сядели тут батька и мати, як завжди, побач, рука в руце. Ірину охопила знайомая сумесь вини і сорому. Підтягнутія, акуратнія, працавітія батьки, одинай дачкой, яких була яна. Маці називала яе Ірачка, і ад гэтага у Рыны ставалі валаскі на руках і ахоплівала паніка. Батька толькі выключна дачка. Так сама скура шерхне ад яго строга, добрапастаўленага голасу. І толькі баба рынаю.

0: Отказались без электричности. Пензенский губернатор Олег Мельниченко написал про пожар на сельгаспрадприемстве в вынику атаки беспилотников. Про атаки часовые обмежевания уводились в аэропортах Москвы, Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова и других городов. Тем часом сайт по вербовце белорусов на войну супроть Украины перестал открываться. На наявность такого интернет-ресурсу ранее звернула увагу правооборонная инициатива Mayday Team. Александр Лукашенко знову публично дрынул обвинувачення во уделе в агрессии супроть Украины. Цитата: «Ніякі мы не агрессоры, мы не хочем воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с габреями. Тут живут усе и живут нормально». Конец цитаты. На думку Лукашенко, про его миролюбность свідчить решение открыть для украинцев мяжу, каб яны, як у минулые годы, могли збирать летом у Беларуси ягоды и грибы. Дадам, что Франция, Немеччина и Великобритания працуют над уласным форматом перемоу по Украине, застерегающийся, что Злученные Штаты Америки могут покинуть Европу паза межами ключевых домовленностей. Повод для слов пяти европейских чиновников покуль мало прикметов того, что российский президент Владимир Путин готовы до серьезных перемоу. Еврочиновники чекают, что коли дипломатичный процесс почнется, ведут лучшую роль у перемовах с Москвой будут отыгрывать миновито Штаты. До консультации необходимо притягнуть Польшу, Италию и краины полночной Европы. Евразвяз так само повинен быть проинформованный и позднее долученный до процессу. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 878 человек. Усяго с початку президентской кампании 20-го такий статус отримали 4754 особы. Эта личба называя правооборонча центра «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 941 политического зняволенного станом на сегодня. Из них 126 женщинов, 23 человеки были отправлены на примусовое лечение. Ровно 500 дён узняволення Максим Урбанович. Это молодший брат белорусского доброохотника Дениса Урбановича. Максима затримали после пиратрусу, а кватеру, где он проживал с девчиной, опечатали. Сегодня же исполняется 6 годов с дня смерти Константина Шишмакова, директора Войсково-Гисторичного музея в Волковыску. И он был знойден в лесе мертвым. Ведомо, что Константин отмовился подписать выниковый протокол выборчей комиссии 9 жнивня 2020 года. Белорусам варто створать великий личбовый архив. С такой идеей выступил кандидат гістарычных наук Евген Красулин.
1: То, чому мы не надаем увагу, может опынуться вельми истотным и вельми корыстным для наступных поколений, якія захочут знову свою память узбагатить, поглядеть, на чем яны будуют свою идентичность, что там было, с чего мы вырастаем. Тому не только политичные подеи, побытовые, архитектура.
0: Притом такі архіў не мусіць быць падлучаны да інтэрнэту.
1: З пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцяжкі дадзеных вось гэтага самага архіву.
0: На думку навукоўца, існаванне такога архіву важнае для захавання нацыянальнай памяці і нескажонага ўяўлення нават пра самыя нядаўнія падзеі. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра на белорусско-польском помежье переменливая облачность, на Гродзенщине короткочасовый дождь, магчымая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру ночи плюс 15-17, день 27-29 выше за нуль, на Берастейщине до плюс 35 тепла.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. С-под Ляшша родом. Место и подеи люди. Истории местцев родом с-под Ляшша.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. У России полюют на мужчин. У Белостоку святкуют День войска польского. Репрессии у Беларуси не спыняются, але колькость судов по политичных криминалках зменшилась у разы. З навінамі Стась Дедерка. 1634 день войны. У России полюют на мужчинов, каб не объявлять новую мобилизацию. Гэтак пише британское выдание The Guardian. У российской армии все больше серьезные проблемы с особовым складом. По заходних оценках, Россия губляет больше за 30 тысяч человек забитыми и поранеными что месяц, а набирая каля тысячи контрактников в день. При этом амалюсе новички идут на затыкание дирок у потрапанных подразделениях, а не на их поширэння, таму вербоўка становіцца ўсё больш жорсткай. Расейцаў затрымліваюць на вуліцах, забіраюць з працы ці выклікаюць паліцыю, пасля чаго дастаўляюць у ваенкаматы і прымушаюць падпісваць кантракт. Асабліва актыўна палююць на тых, на каго прасцей націснуць, даўжнікоў, людзей з крымінальнымі справамі і прадстаўнікоў сацыяльна неабароненых катэгорыяў. Пры гэтым, паводле звестак The Guardian, рашэнне аб новай масавай мабілізацыі ў Крамлі пакуль не прынялі. Тым часам грамадзянам Нямеччыны не рекомендують ехать в Украину за ризики узмацнения атаков на передодня незалежности 24 жнюня. Заяву опубликовало немецкое министерство замежных справов. У ее отзначают, что Россия практично что дня атакует Украину ракетами и дронами, причем под ударом может опануться любой регион. Особенно попереджують об махчимых атаках на энергетику, транспортные вузлы и громадянские объекты. Так само Немеччина рает уличивать серьезные ризики при поездках по Украине, у приватности чыгунка. Репрессии в Беларуси. За апошнія три тыдні у так званый список экстремистов, які складают силовики, додали 13 человек, хоть ранее.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что у Беларуси тягом липеня подорожало наибольш. Руины костела у Бобруйску отдали наближенному до уладу бизнесовцу. С новинами стась Дедерка. 1634 день войны. Минулой ночью Россия атаковала Украину 152 беспилотниками, 124 из яких были сбиты. Про это поведомили поветренные силы Украины. У городе Марганец Днепропетровской области у ночи от российского удара загинуло трехмесячное дитя. Российский дрон трапил у шматкватерный жилый дом. Сирот потерпелых дети 5 и 12 годов. Всего поранено 11 человек. Раницей российские войски атаковали Павлоград. Два человека отримали ранения. Подчас российской атаки на Одесскую в область разбурный будинок обутковой фабрики. Там начался пожар. Загорелся так само закинутый приватный дом. Три человека отримали ранения в вынику российских атак на Запорожский район. Все они были в автомобилях, которые атаковали российские дроны. Еще два человека отримали ранения при атаке дронов на комбайн, который працавал в поле. В ночи российские дроны ударили по гандлевым центрам и промысловым предприятиям Запорожья. У Херсонской области протаться на цивильные автомобили поранены 4 человеки. Дрон так само поцелил у жилы двухповерховик. Раницей российский шахет атаковал фермерскую господарку у Баштанском районе Миколаевской области Украины. Двоих мужчин ушпитализовали у стане середней тяжкости. Что тычется украинских ударов по объектах у России, то у Самары атакованное промысловое предприемство, как поведомил губернатор. И он не удокладнил, какое миновито. Потерпели два человека. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что одна из ракет поцелила уголовный цех ракетно-космичного центра «Прогресс». Там ушчался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из ключевых предприемств у Роскосмосу, который занимался у приватности вытворчеством электроники. Цитата. «Выкористовывались ракеты «Флянминга», доброе досягнение, отлеглость от нашей межи около 900 километров. Наши далекобойные санкции так само досягнули аэродрому Савасли, где базуются носьбиты российских ракет, которые бьют по наших городах и вёсках. Это около 700 километров от Украины. Зафиксованы необходимые нам пошкоджения нафтового объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Отлеглость больше за 800 километров от нашей межи, заявил Зеленский. Минск-Вильня. Около 100 затриманных у Беларуси грузовиков так и не вернулись.

0: вернемся у Литову. Перевозникам уже просто невыгодно их забирать, пишет «Свобода». Как сказал керовник Национальной ассоциации автоперевозчиков Линава Эрландас Микенес, само собой, бо гэта невыгодно, коли плата за стоянку перевышает кошт самого транспортного сродку. В основном застались паупрычепы, але есть и тягачи. Поводле его белорусский бок уже полгода закликает забрать транспорт и погрожает конфискации. Летосью снежни Микенес констатовал, что страт перевозчиков наближаются до 100 миллионов евро. Поводле Микенеса, после этого кризису грузопотоки из Литвы в Беларусь значно скоротились, и в основном грузы теперь идут с Польши. Нагадаю, что литовские фуры затримали в Беларуси в отказ на решение Литвы закрыть державную межу с причины постоянного прилету из Беларуси поветренных баллонов с контрабандой. Статистика. Гарачее водозабеспечение, авиабилеты и автозапчастки стали лидерами по подорожению в липене сярод послугов и несезонных товаров. Про это свечить проведенный выданием позерк анализ известок Белстату. Рост ценов тарифов склал каля 6-7%. Споживецкие цены за 7 месяцев бягучего года выросли больше, чем на 3%. Сярод несезонных харчовых товаров операджальными темпами росли цены на соль, амаль плюс 14%. Сярод сезонных харчовых товаров лидерами по подорожению стали морква, амаль плюс 92%, и бураки, амаль плюс 85%. Руины езуитского костела у Бобруйску отдали наближенному до уладов бизнесовцу. Летошней весной у наистарейшего будинка города обвалилась стена, а 30 вересня помник архитектуры безвыплатно передали объединению HMC Group. Компания, связанная с близким до уладов бизнесовцем Александром Зайцевым. Про это стало ведомо за отказу министерства культуры, опубликованного телеграм-каналом «Спадщина». Новый власник обязан провести ремонт и реставрацию тягом 3 года. Сёлета у соковику компания отримала дозвол на науково-доследчие проектные работы. Для реконструкции объекта ей дозволили изменить призначение будинка. Как пишет наша Нива, мураваную трехнефную базилику в стиле барокко узвели в Бобруйску в 1745-47 годах поводле проекта вилинского архитектора Тамаша Жабровского. У комплексе был коллегиум, библиотека и театр. У советский час исторический объем выкористовывался как гауптвахта, войсковая турма. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах.
1: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
0: У неделю 16 жнивня на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Городенщине короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 15-17, у день 27-29 выше за нуль, на Берестейщине до плюс 35.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеланий. Концерт пожеланий.
2: Подляжский концерт пожадания уже другая година нашего субботнего концерта. А у студии надалей Анна Шайковская
3: и Валя Лаевская. 85-654-51-51 номер телефона у нашего студия. Набирайте, телефонуйте, каба перадать пожаданні ці прывітанні сваім блізкім ці знаёмым. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумар 508-667-663. Смс-паведамленні ад нашых слухачаў адсочвае Сергій Верамієнка.
2: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту, адрас концерт@democracia.com. Працуе таксама наш Teams, Лёгін, Рація. І вось пачнем зноў з пажаданняў для цудоўнай чешчы і мамы Лідзі Міркоўскай з Чарумхы. Перадаем падзякі за яе дабрыню, любоў, добрае сэрца і падтрымку. Жадаем многіх летаў у здароўі і шчасці і просім песню «Зазуля» калектыву «Ас». Вось і «Ас» ой закувала. –

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина атаковала предприемство Роскосмосу, что у Беларуси тягом липеня подорожало найбольш. Руины костела у Бобруйску отдали наближенному до улада у бизнесовцу. С новинами стась Дедерка. 1634 день войны. Минулой ночью Россия атаковала Украину 152 беспилотниками, 124 из яких были сбиты. Про это поведомили поветренные силы Украины. У городе Марганец Днепропетровской области у ночи от российского удара загинуло трехмесячное дитя. Российский дрон трапил у шматкватерный жилый дом. Сирот потерпелых дети 5 и 12 годов. Всего поранено 11 человек. Раницей российские войски атаковали Павлоград. Два человека отримали ранение. Подчас российской атаки на Одесскую в область разбурный будинок обутковой фабрики. Там почался пожар. Загорелся так само закинутый приватный дом. Три человека отримали ранение в вынику российских атак на Запорожский район. Усе они были в автомобилях, которые атаковали российские дроны. Еще два человека отримали ранение протаться дронов на комбайн, который працавал в поле. У ночи российские дроны ударили по гандлевым центрам и промысловым предприемствам Запорожья. У Херсонской области протаться на цивильные автомобили пораненные 4 человеки. Дрон так само поцелил у жилы двухповерховик. Раницей российский шахет атаковал фермерскую господарку у Баштанском районе Миколаевской области Украины. Двоих мужчин ушпитализовали у стане середней тяжкости. Что тычется украинских ударов по объектах у России, то у Самары атакованное промысловое предприемство, как поведомил губернатор. И он не удокладнил, какое миновито. Потерпели два человека. Украинские мониторинговые телеграм-каналы пишут, что одна из ракет поцелила уголовный цех ракетно-космичного центра «Прогресс». Там ушчался пожар. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из ключевых предприемств у Роскосмосу, который занимался у приватности вытворчестью электроники. Цитата. «Выкористовывались ракеты «Флянминга», «Доброе досягнение», «Отлеглость от нашей межи каля 900 километров». Наши далекобойные санкции так само досягнули аэродрому Савасли, где базуются носьбиты российских ракет, которые бьют по наших городах и вёсках. Это каля 700 километров от Украины. Зафиксованы необходимые нам пошкоджения нафтового объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Отлеглость больше за 800 километров от нашей межи, заявил Зеленский. Минск-Вильня. Каля 100 затриманных у Беларуси грузовиков так и не вернулись у Литву. Перевозникам уже просто невыгодно их забирать, пишет «Свобода». Как сказал керовник Национальной ассоциации автоперевозчиков Линава Эрланда Смекенес, само собой, бо гэта невыгодно, коли плата за стоянку перевышает кошт самого транспортного сродку. В основном засталіся паўпрычэпы, але ёсць і тягачы. Паводле яго, беларускі бок уже паўгода заклікае забраць транспорт и пагражае конфискацией. Летась у снежні Мікенес констатаваў, што страт перевозчыкаў набліжаюцца да 100 мільёнаў еўра. Паводле Мікенеса, пасля гэтага крызісу грузапатокі з Літвы ў Беларусь значна скараціліся, і ў асноўным грузы цяпер ідуць з Польшчы. Нагадаю, што літувійскія фуры затрымалі ў Беларусі ў адказ на рашэнне Літвы закрыць дзяржаўную мяжу з прычыны пастаяннага прылёту з Беларусі паветраных балёнаў з кантрабандай. Статыстыка. Гарачае водозабеспячэнне, авіябілеты, аўтазапчасткі сталі лідарамі па падаражэнні ў ліпені сярод паслугаў і несезонных тавараў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак.

Это была червовая година с циклом Indamix. Великий дякую, что провели этот час за мной. И с моей музыкой. Сподяюся, этот городский вайб дал вам позитивный настрой на всю решту ночи. Я вернусь до вас с новыми гуками уже прост день, традиционно у субботу о 21 године. Цудовного вечера, доброго отпочинку и до встречи!